хап, ну бишак, руби. Ширя хап, ну бишак, руби. Ширя хап, ну бишак, руби. Карикин, кариуанима. Ширя хап, ну бишак, руби.